0: был, дива ярко, сын посоля графа, свете гиси, курирай тьмотью с яром его.
1: Kungs, es neesmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasalam.